Я люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны?

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.